автомамаем, уж я автомамаем, мамаем, уж я автомамаем, мамаем, уж я автомамаем, бейсасон, ми майне, хайшуа, уж я автомамаем, мамаем, уж я автомамаем.